0: Он живых людей, с детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
3: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
2: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
4: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
2: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
5: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
2: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: и он уже никак не страхует от экономических потрясений, это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение.
2: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
8: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он, как бы, формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
9: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Поредковской Сергей Хаджикурбан, Рязанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
11: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
12: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
2: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
13: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот.
14: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
15: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, ну, как бы, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
16: Учим китайский вместе.
17: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
18: 你有我老婆吗?
17: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
18: 你有我老婆吗?
17: И третий раз.
18: 你有我老婆吗?
16: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета. Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. Поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео. Вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше, люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет всеобщая, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше и где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
22: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
3: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
22: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
3: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
22: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, бухает, и все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
3: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
22: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
3: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
6: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
5: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
6: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
5: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
23: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
5: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от ППЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
8: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
5: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
9: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
5: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
10: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
11: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
10: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
24: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
10: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
25: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для лебелизации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций, но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
20: Главные новости дня.
5: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
7: Это шатало просто.
12: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
5: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
5: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
4: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
6: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
4: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
6: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах.
5: нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
7: В изоляции.
2: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
7: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
2: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
7: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
2: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
7: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
2: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
7: И что это за случай?
2: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
7: Звучит уже жутко.
2: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований. 11 разбоев. В общей сложности 15 жертв.
7: То есть это не какая-то случайная драка?
2: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
7: То есть это серийный хищник, не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
2: Именно. И вот тут возникает вопрос.
7: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
2: Убийство, изнасилование, да.
7: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
2: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
7: Коррупция.
2: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
7: И что дальше?
2: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком, его психологического склада. Он просто сбежал.
8: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
2: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
8: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
2: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
8: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
2: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
8: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кико – это ведь не разовая ошибка чиновника.
2: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колоний забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
8: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
2: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
8: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
2: Абсолютно.
8: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
2: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
8: жертвы.
2: Да, жертвы.
8: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
2: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
8: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
2: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
8: Он отсидел хотя бы половину?
2: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
8: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
2: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
8: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
2: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
8: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
2: Да. Но тут многие могут возразить.
8: Вот я как раз

0: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
1: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
0: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента. Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
1: Каким образом?
0: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой с завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
1: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
0: Есть конкретные примеры?
1: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
0: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессией было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
1: Насилие ради насилия.
0: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
1: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
0: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
1: Почему?
0: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
1: То есть они больше не боятся государства?
0: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
1: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позиции силы.
0: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
1: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
0: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
1: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
0: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
1: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковый устанавливает надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
0: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
1: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
0: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
1: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
0: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
1: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
0: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
1: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
0: Да.
1: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
0: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
1: На этом разбор завершен. До скорого.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложности.

0: вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный рэп-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
2: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
1: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
2: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
1: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
2: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
1: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
3: приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом. Потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба.
1: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
3: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
1: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
4: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
1: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
5: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
1: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
8: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на Земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
7: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
9: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
7: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
10: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
7: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
11: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
7: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Z-Военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
13: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, надо отметить, несмотря ни на что, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь прошлой передачи был, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойно. Единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, относительно слабый. То есть, если этот дрон попадает в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например. Да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, в кавычках, слабого заряда марсианина, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7000 штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении вот всего 8-го, по-моему, мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах к Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
0: Криминальные новости.
2: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке Сосновка. В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
15: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
16: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
14: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидии платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
17: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
14: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
19: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли.
20: А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Агнерах.
21: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать?
20: Где сыны Соловьева?
21: Сменили.
20: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
21: Нет,
20: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
23: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
22: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
23: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
22: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
24: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
22: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
25: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
22: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
26: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
22: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
22: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
1: Касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР под шествие Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
22: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
1: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
22: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
3: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
22: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
3: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
22: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
4: Это шатало просто.
5: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
22: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: есть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну... Первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так...
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да. И Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. а цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что

0: клиентов. Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
1: Угу.
0: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
1: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
0: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
1: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
0: Получается, классический порочный круг.
1: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
0: Старые трубы рвутся все чаще.
1: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
0: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
1: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
0: Разные сценарии для разных областей.
1: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
0: Так.
1: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
2: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
1: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
2: Длительный отток населения.
1: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
2: А сейчас там осталось 30.
1: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
2: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
1: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
2: И где платят лучше всего?
1: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
2: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
1: Возникает вопрос. Почему?
2: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
1: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
2: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
1: Плюс климат.
2: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
1: Оставление в опасности, да.
2: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
1: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
2: Банкротство.
1: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
2: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
1: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
2: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
1: И как это работает для коммунальщиков?
2: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
1: А счета за отопление?
2: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
1: Списывается.
2: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги навсегда изъяты из оборота.
1: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
2: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
1: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
2: Сейчас так не выйдет?
1: Не выйдет.
2: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 000 000 000 рублей.
1: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом Совет...

0: Советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
0: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
4: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
5: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
6: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
7: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, в самые дешевые, так называемые, жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России.
9: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
2: Главные новости дня.
10: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
11: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
10: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
12: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
10: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
13: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
10: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
14: мы являемся полноправным членом ЕАЭС. И пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
10: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
15: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств, членов ЕС. Наш лидер Владимир Ильич Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам, Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
16: Учим китайский вместе.
17: Китайский сказать: я заболел.
18: 我生病了.
17: Еще раз. Я заболел. По-китайски будет
18: 我生病了.
17: И третий раз.
18: 我生病了.
17: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
20: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
19: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
20: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
19: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
19: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
1: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
19: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
22: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
21: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
22: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
21: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
22: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии, с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
19: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
19: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
19: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
23: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
19: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
24: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
19: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
25: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
26: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать. Не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан – это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая – это у нас арканы Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный прибывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку, это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта пятого месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль. И скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофант требует экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию. Разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях ГИБО это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему все будет. По здоровью ГИБО нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой. И вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
8: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
11: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
10: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
11: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
10: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
11: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
10: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
12: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
10: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
12: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
10: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
22: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
10: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
13: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый «мощный рэп-магнит», который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
10: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: Thank you.
0: лента «Балтийский лоцман».
1: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают.

пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же, зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 12?

0: 2022 года, которую никто не открывал. Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
3: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
2: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
4: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
2: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
5: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
2: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
2: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
8: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
9: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
11: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
12: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
2: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший с СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
13: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот.
14: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
15: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
16: Учим китайский вместе.
17: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
18: 你有我老婆吗?
17: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
18: 你有我老婆吗?
17: И третий раз.
18: 你有我老婆吗?
17: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
20: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не всех, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях Единой России, на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но Но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет всеобщая, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете? Военкоматы – хорошее место. Пожарные службы – хорошее место. МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу, Люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
22: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
4: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
22: Попал в эту 128-ю бригаду. И вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику. Он делает мне то, что я годен.
4: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
22: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Ну, он живет себе припевающе, бухает. И Все за него. А мы, иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
4: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
22: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год прошел уже. Ну, с меня уже хватит.
4: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
8: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
6: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
8: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
6: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
23: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
6: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
24: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
6: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
25: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
6: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Военкор – котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
9: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
7: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
10: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
7: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
11: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
12: Это шатало просто.
26: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался. Фу.
6: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что уехал.
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
5: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
4: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
6: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
4: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
6: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах.
5: нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
8: В изоляции.
7: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
8: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
7: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
8: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
7: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
8: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
7: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
8: И что это за случай?
7: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
8: Звучит уже жутко.
7: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
9: То есть это не какая-то случайная драка?
7: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
9: То есть это серийный хищник? Не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
7: Именно. И вот тут возникает вопрос.
9: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
7: Убийство, изнасилование, да.
9: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
7: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
9: Коррупция.
7: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
9: И что дальше?
7: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком, человеком его психологического склада. Он просто сбежал.
9: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
7: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
9: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
7: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
9: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
7: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
9: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кико – это ведь не разовая ошибка чиновника.
7: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колоний забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
9: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
7: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
9: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
7: Абсолютно.
9: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
7: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
9: жертвы.
7: Да, жертвы.
9: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
7: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
9: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
7: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
9: Он отсидел хотя бы половину?
7: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
9: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
7: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
9: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
7: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
9: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
7: Да. Но тут многие могут возразить.
9: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
7: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
9: Нормализует.
7: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
9: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
7: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
9: Знаешь, тут важно объяснить механизм.

0: превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
1: Есть конкретные примеры?
0: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
1: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессии было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
0: Насилие ради насилия.
1: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
0: Есть и...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
4: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
3: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
4: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
3: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
4: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
3: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
5: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет».

0: нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба.
1: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
2: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
1: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
3: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
1: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
4: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
1: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу – Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
8: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
7: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
9: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
7: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
10: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
7: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
11: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
7: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Z-военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
14: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу. И в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, надо отметить, несмотря ни на что, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов. Для него успехов, для нас это определенные проблемы. То есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас. То есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь прошлой передачи был, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах. Тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойно. Единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Ну и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например. Да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, в кавычках, слабого заряда марсианина, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7000 штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении вот всего 8 по мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах к Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
12: Криминальные новости.
15: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке Сосновка. В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
12: Главные новости дня.
16: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
17: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
16: компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
18: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
16: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидии платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
19: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
16: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
21: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
0: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
21: Где сыны Соловьева?
0: Сменили.
21: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
0: Нет,
21: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
12: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
2: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
16: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
2: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
16: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
22: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
16: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
23: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
16: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
24: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, То есть достаточно сложный процесс.
15: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Солдатская почта.
15: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
1: Касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР под шествие Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
15: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
1: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
15: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
3: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
15: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
3: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
15: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
4: Это шатало просто.
5: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О боже мой. Фу. А так испугался.
15: Фу.
16: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правило предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: а котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается, классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг, но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции.

0: вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
0: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
4: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
5: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
6: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
7: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность

0: возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России?
1: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
2: Главные новости дня.
3: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
3: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами, она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
3: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
6: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
3: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
7: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
3: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
8: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств, членов ЕС. Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
2: Учим китайский вместе.
9: Китайский сказать: я заболел.
10: 我生病了.
9: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
10: 我生病了.
9: И третий раз:
10: 我生病了.
9: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
15: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
14: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
16: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше.
15: Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
14: Военкор под Дубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
16: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии, с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
17: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
11: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
17: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
11: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
18: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
11: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
19: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
11: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
20: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
11: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
1: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный прибывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку. Это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе иерофанта 5-го месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерства, качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая Луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая Луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофанты требуют экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию. Разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гибо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. И все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гибо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гибо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях ГИБО это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему все будет. По здоровью ГИБО нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
6: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс. Зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
7: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
3: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
7: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
3: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
7: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
3: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
22: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
3: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
22: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
3: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты. То есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
0: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
3: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
8: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
3: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Thank you.
2: лента «Балтийский лоцман».
9: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться.

0: том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
2: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
1: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
3: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
1: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
4: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
1: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
1: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой.

0: мировой войны.
1: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
2: Главные новости дня.
3: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
4: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
3: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
3: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
6: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
3: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
0: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
3: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
8: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте мне скриншот.
9: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
10: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
11: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
13: 你有我老婆吗?
12: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
13: 你有我老婆吗?
12: И третий раз.
13: 你有我老婆吗?
12: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
15: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он на внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом в сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас. Пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60 как-то решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь, еще раз, отправляют детей за границу, Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
17: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
20: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
19: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
20: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
19: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
20: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе припевающе, бухает и все у него. А мы, иди штурмуй. Нету ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
19: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
20: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
19: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
22: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
21: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
22: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
21: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
23: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
21: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
24: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
21: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
25: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
21: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Военкор – котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
4: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
3: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
5: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймерис «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ.
7: Главные новости дня.
21: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
26: Это шатало просто.
27: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так. Испугался. Фу.
21: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
6: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
5: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
5: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина рэп и крупные калибры.
7: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, рэп и лазеры. Речь именно о промышленных активах. нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
8: В изоляции.
0: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
8: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
0: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
8: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
0: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
8: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
0: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
8: И что это за случай?
0: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
8: Звучит уже жутко.
0: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
9: То есть это не какая-то случайная драка?
0: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
9: То есть это серийный хищник? Не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
0: Именно. И вот тут возникает вопрос.
9: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
0: Убийство, изнасилование, да.
9: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
0: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
9: Коррупция.
0: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
9: И что дальше?
0: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком, признаком его психологического склада. Он просто сбежал.
9: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
0: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
9: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
0: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
9: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
0: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
9: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
0: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колонии забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
9: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
0: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
9: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
0: Абсолютно.
9: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
0: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
9: жертвы.
0: Да, жертвы.
9: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
0: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
9: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
0: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
9: Он отсидел хотя бы половину?
0: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
9: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
0: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
9: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
0: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
9: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
0: Да. Но тут многие могут возразить.
9: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
0: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
9: Нормализует?
0: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
9: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
0: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
9: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента – Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
0: Каким образом?
9: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой из завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
0: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
9: Есть конкретные примеры?
0: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
9: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессией было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
0: Насилие ради насилия.
9: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
0: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
9: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
0: Почему?
9: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
0: То есть они больше не боятся государства?
9: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
0: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
9: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
0: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
9: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
0: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
9: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
0: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковый устанавливает надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
9: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
0: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
9: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
0: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
9: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
0: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
9: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
0: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
9: Да.
0: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
9: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
0: На этом разбор завершен. До скорого.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
10: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте

0: на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
2: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
1: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
2: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
1: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
2: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
1: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
3: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
1: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
3: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
1: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения

0: разрешения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
1: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
2: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
6: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
7: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
5: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы
9: и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
5: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
10: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
5: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Z-военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
13: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, ну, надо отметить, но несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, ну, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь прошлой передачи был, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойно. Единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, ну, относительно слабый. То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной, очень уверенно. Ну, и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например. Да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, ну, в кавычках слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7000 штук в месяц. 7000 штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении всего 8-го, по-моему, мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах к Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
11: Криминальные новости.
14: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке Сосновка. В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на Куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Главные новости дня.
15: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
16: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
15: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
17: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
18: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человека, которые проживают здесь 24 на 7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
15: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
19: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
15: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
21: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностей. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Агнерах.
22: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
21: Где сыны Соловьева?
22: Сменили.
21: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
22: Нет,
21: а вещав женщин... Тоже призывают по контракту подписываться, езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
11: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.
3: Главные новости дня.
15: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
0: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
15: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
0: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
15: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
1: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
15: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
2: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
15: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
23: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
15: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
15: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
24: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
15: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
24: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку ВИЧ.
15: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
15: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
4: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
15: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
6: Это шатало просто.
7: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
15: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: есть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну... Первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так...
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да. И Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. а цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается... классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъяты из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 000 000 000 000 рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты.

0: 57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
2: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
1: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
3: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
4: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
1: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
5: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
1: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России.
7: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное.

0: Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
1: Главные новости дня.
2: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
3: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
4: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
5: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
6: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
8: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, повестке дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕС. Наш лидер Владимир Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам.

0: учим китайский вместе.
1: Китайский сказать: я заболел.
2: 我生病了.
1: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
2: 我生病了.
1: И третий раз.
2: 我生病了.
1: Учим китайский легко и весело.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
5: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
4: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
5: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военной травмы, ни формулировку увечья.
4: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
6: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
4: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
8: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
7: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
9: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше.
8: Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
7: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
9: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
10: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
4: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
10: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
4: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
11: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
4: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
12: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
4: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
13: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
4: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
15: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300, легкий, средний, тяжелый, могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной, все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия, нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом, думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
16: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную, жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный пребывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25, 2 плюс 5 дает семерочку, это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется, это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта 5-го месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая Луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая Луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофант требует экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
17: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию. Разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руна в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье. В такой день строится на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
18: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
20: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
19: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
20: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
19: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
20: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
19: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос – смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
0: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
19: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
0: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
19: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининград-газификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
21: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
19: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
1: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
19: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: бюджете правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
1: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
0: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
2: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
0: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
3: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
0: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
0: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
7: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Просто потому что, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это

0: сделал все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
3: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера, как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
2: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
8: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот.
9: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
10: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, ну, как бы, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
11: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
13: 你有我老婆吗?
12: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
13: 你有我老婆吗?
12: И третий раз.
13: 你有我老婆吗?
12: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
15: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, об каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика, и, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть пробегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет всеобщая, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
20: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
19: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
20: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
19: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
20: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
19: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
20: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
19: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще 1,5 года назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
21: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
0: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
21: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
0: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
22: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
0: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
23: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
0: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
24: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
0: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Военкор – котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
2: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
3: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
4: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
5: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
25: Это шатало просто.
26: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
0: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
0: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
5: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
4: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
6: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
4: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
6: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах.
5: нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
8: В изоляции.
7: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
8: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
7: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
8: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
7: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
8: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
7: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
8: И что это за случай?
7: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
8: Звучит уже жутко.
7: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
8: То есть это не какая-то случайная драка?
7: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
8: То есть это серийный хищник? Не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
7: Именно. И вот тут возникает вопрос.
8: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
7: Убийство, изнасилование, да.
8: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
7: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
8: Коррупция.
7: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кейка подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
8: И что дальше?
7: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком, оценкам его психологического склада. Он просто сбежал.
9: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
7: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
9: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
7: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
9: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
7: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
9: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
7: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колоний забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
9: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
7: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
9: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
7: Абсолютно.
9: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
7: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
9: жертвы.
7: Да, жертвы.
9: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
7: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
9: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
7: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
9: Он отсидел хотя бы половину?
7: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
9: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
7: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
9: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
7: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
9: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
7: Да. Но тут многие могут возразить.
9: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
7: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
9: Нормализует?
7: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
9: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
7: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
9: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента – Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
7: Каким образом?
9: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой из завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
7: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
9: Есть конкретные примеры?
7: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
9: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессии было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
7: Насилие ради насилия.
9: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
7: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
9: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
7: Почему?
9: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
7: То есть они больше не боятся государства?
9: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
7: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
9: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
7: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
9: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
7: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
9: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
7: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковые устанавливают надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
9: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
7: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
9: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
7: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
9: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
7: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
9: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
7: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
9: Да.
7: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
9: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
7: На этом разбор завершен. До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
10: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский

0: Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
1: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
0: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
1: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
0: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
1: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
0: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
2: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
0: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
2: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты. То есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газом.

0: заемщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
1: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
2: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». торговый центр, примерочные кабинки или в Пятерочку между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
6: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
7: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
5: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
5: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
9: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
5: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Z-Военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
12: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, ну, надо отметить, ну, несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, ну, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, неуспешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь, прошлая передача была, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойно. Единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Ну и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например, да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, в кавычках, слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7 тысяч штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют, там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении всего 8 по мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на поступах в Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
10: Криминальные новости.
13: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке «Сосновка». В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условно условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже гибашир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Главные новости дня.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
15: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
16: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
17: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человека, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
14: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
18: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день. Ну, по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
14: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
20: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
21: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
20: Где сыны Соловьева?
21: Сменили.
20: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
21: Нет,
20: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
10: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
14: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
1: проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
14: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
1: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
14: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
2: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
14: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
22: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
14: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
23: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
14: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Солдатская почта.
14: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
24: Касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
14: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
24: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
14: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
0: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
0: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
14: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
3: Шатало просто.
4: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так. Испугался. Фу.
14: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается... классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные

0: управляющих компаний и сетевых организаций приступит к ограничениям злостных неплательщиков.
1: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
2: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
3: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
1: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
4: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
1: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России.
7: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
5: Главные новости дня.
8: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов.

0: минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
1: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
2: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
7: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы, отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят экономической безопасности государств, членов ЕС. Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам, Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
8: Учим китайский вместе.
9: Китайский сказать «я заболел».
10: 我生病了.
9: Еще раз. «Я заболел» по-китайски будет
10: 我生病了.
9: И третий раз.
10: 我生病了.
9: Учим китайский легко и весело.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР под шествие Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
15: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
14: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
15: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
14: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
15: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
16: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
11: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
16: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, калибры другие, как я уже сказал.
11: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
17: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
11: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
18: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
11: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
19: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
11: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
21: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчикам, водителям. Я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную, жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан – это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный пребывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку, это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта 5-го месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерства, качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая Луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофанты требуют экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию. Разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
3: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным. что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный рэп-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
4: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
0: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
4: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
0: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
6: «Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им, вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу».
0: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос – смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
7: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
0: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
7: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининград-газификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
15: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
8: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио Лента «Балтийский лоцман».
10: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час?
9: я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для

0: МТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
1: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
2: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
1: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
3: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
1: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
1: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
7: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Просто потому что, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события,

0: связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
3: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Поредковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
2: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
8: сути, тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот. Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
9: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, ну, как бы, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
10: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
12: 你有我老婆吗?
11: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
12: 你有我老婆吗?
11: И третий раз.
12: 你有我老婆吗?
11: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
14: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть, россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть, вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже слышали все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил, господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны и, если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь, потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно, сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
17: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
19: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
18: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
19: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
18: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
19: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе припеваючи, бухает. И все с**ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
18: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
19: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
18: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
0: проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
20: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
0: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
20: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
21: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
20: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
22: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
20: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
23: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
20: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Военкор котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
26: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
25: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
27: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
25: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
5: Это шатало просто.
6: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
4: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: есть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
6: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
5: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
5: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
6: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах.
7: нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
3: В изоляции.
0: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
3: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
0: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
3: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
0: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
3: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
0: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
3: И что это за случай?
0: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
3: Звучит уже жутко.
0: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
3: То есть это не какая-то случайная драка?
0: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
3: То есть это серийный хищник, не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
0: Именно. И вот тут возникает вопрос.
3: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
0: Убийство, изнасилование, да.
3: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
0: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
3: Коррупция.
0: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
8: И что дальше?
0: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком его психологического склада. Он просто сбежал.
8: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
0: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
8: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
0: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
8: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
0: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
8: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
0: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колоний забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
8: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
0: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
8: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
0: Абсолютно.
8: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
0: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
8: жертвы.
0: Да, жертвы.
8: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
0: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
8: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
0: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
8: Он отсидел хотя бы половину?
0: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
8: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
0: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
8: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
0: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
8: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
0: Да. Но тут многие могут возразить.
8: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
0: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
8: Нормализует.
0: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
8: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
0: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
8: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента. Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
0: Каким образом?
8: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой с завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
0: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
8: Есть конкретные примеры?
0: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
8: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессии было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
0: Насилие ради насилия.
8: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
0: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
8: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
0: Почему?
8: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
0: То есть они больше не боятся государства?
8: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
0: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
8: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
0: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
8: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
0: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
8: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
0: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковые устанавливают надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
8: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры цифрового следствия.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
10: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
9: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
10: «Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо».
9: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
10: «Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу».
9: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не

0: люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
1: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты. То есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
2: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
3: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет и никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятого плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
3: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
4: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
5: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
6: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Z-военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
8: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, надо отметить, несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь прошлая передача была, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойные, единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, То есть, если этот дрон попадает там, в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Ну и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например, да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, в кавычках слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7 тысяч штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении вот всего 8-го, по-моему, мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах в Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
0: Криминальные новости.
9: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке «Сосновка». В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
10: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
11: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
10: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
12: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
13: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человека, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
10: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
14: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду, существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
10: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
16: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
17: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
16: Где сыны Соловьева?
17: Сменили.
16: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
17: Нет,
16: а вещах женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
18: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
10: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
18: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
10: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
19: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
10: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
20: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
10: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
21: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
10: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
10: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
1: касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по ЧСТО Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
10: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
1: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
10: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
3: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
3: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
10: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
23: Это шатало просто.
24: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
10: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди. Тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники – это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя. Прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается... классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками?
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. Потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки. И долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет триллион рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
7: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
0: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
8: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор.
9: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
0: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
10: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
0: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Госдума приняла закон, который

0: Граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
1: Главные новости дня.
2: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
3: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
4: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
5: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
6: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
2: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступит главное государство, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в остальном не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств, членов ЕС. Наш лидер Владимир Ильич Путин уже неоднократно публично начал наше отношение к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
3: Учим китайский вместе.
4: Китайский сказать: я заболел.
5: 我生病了.
4: Еще раз: я заболел по-китайски будет
5: 我生病了.
4: И третий раз:
5: 我生病了.
4: Учим китайский легко и весело.
0: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
7: Касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по ГШСТу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
6: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
7: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
6: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
6: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
8: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
6: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
10: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
9: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
10: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
9: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
10: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии, с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
11: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
6: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
11: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
6: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
12: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
6: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
13: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
6: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
14: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
6: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
16: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми за одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную, жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный прибывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку. Это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе иерофанта пятого месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофант требует экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию, разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руна в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях ГИБО это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему все будет. По здоровью ГИБО нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
19: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный рэп-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
21: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
20: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
21: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
20: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
21: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
20: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
22: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
20: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
22: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
20: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининград газификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
10: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
20: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
1: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
20: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио Лента «Балтийский лоцман».
2: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона. очень красивые, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
5: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
4: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
23: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
4: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
7: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
4: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
4: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.

0: вообще непредсказуемой для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
3: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников,

0: каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
4: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот.
5: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
6: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, ну, как бы, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
7: Учим китайский вместе.
8: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
9: 你有我老婆吗?
8: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
9: 你有我老婆吗?
8: И третий раз.
9: 你有我老婆吗?
8: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
11: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Мы будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика, и, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет всеобщая, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
16: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
15: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
16: Попал вот и... 128-ю бригаду. И вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику. Он делает мне то, что я годен.
15: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
16: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе припевает и бухает. И все за***ю у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
15: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
16: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
15: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще 1,5 года назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
18: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
17: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
18: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
17: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
19: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
17: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
20: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
17: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
21: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
17: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
22: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
0: Это не что иное, как малые воздушные шары, или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
1: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
22: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
1: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
23: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для лебелизации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
24: Это шатало просто.
25: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
17: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
6: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
5: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше.
6: Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
5: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
7: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
8: В изоляции.
0: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
8: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
0: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
8: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
0: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
8: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
0: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
8: И что это за случай?
0: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
8: Звучит уже жутко.
0: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
8: То есть это не какая-то случайная драка?
0: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
8: То есть это серийный хищник? Не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
0: Именно. И вот тут возникает вопрос.
8: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
0: Убийство, изнасилование, да.
8: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
0: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
8: Коррупция.
0: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
9: И что дальше?
0: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком его психологического склада. Он просто сбежал.
9: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
0: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
9: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
0: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей. Водили детей в школы, ходили по темным улицам.
9: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
0: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
9: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
0: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колонии забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
9: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
0: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
9: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
0: Абсолютно.
9: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
0: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
9: жертвы.
0: Да, жертвы.
9: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
0: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
9: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
0: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
9: Он отсидел хотя бы половину?
0: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
9: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
0: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
9: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
0: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
9: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
0: Да. Но тут многие могут возразить.
9: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
0: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
9: Нормализует.
0: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
8: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
0: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
8: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента. Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
0: Каким образом?
8: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой из завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
0: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
8: Есть конкретные примеры?
0: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
8: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессией было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
0: Насилие ради насилия.
8: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
0: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
8: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
0: Почему?
8: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
0: То есть они больше не боятся государства?
8: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
0: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
8: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
0: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
8: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
0: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
8: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
0: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковые устанавливают надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
8: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
0: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
8: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
0: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
8: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
0: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
8: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
0: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
8: Да.
0: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
8: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
0: На этом разбор завершен. До скорого.
4: Радио Лента. 15:57 АМ.
10: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
12: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
11: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
12: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
11: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
12: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
11: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы бойцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
13: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
11: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
13: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками.

0: В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
1: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
2: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый «мощный рэп-магнит», который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты.

0: карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
3: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
4: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
5: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
6: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Z-военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
8: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, ну, надо отметить, но несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, ну, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь, прошлая передача была, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойные, единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, ну, относительно слабый. То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной, очень уверенно. Ну, и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например, да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, ну, в кавычках слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7 тысяч штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении вот всего 8-го, по-моему, мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах к Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дронов противника, она удручает.
1: Криминальные новости.
9: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кийко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке «Сосновка». В 2008 году Кийко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на Куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявил о введении массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
11: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
10: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
12: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
13: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человека, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
10: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
14: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
10: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
15: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
16: Может, сын Соловьева еще вопрос задать?
15: Где сыны Соловьева?
16: Сменили.
15: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
16: Нет,
15: а вещах женщин... Тоже призывают по контракту подписываться, езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
10: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
17: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
10: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
17: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
10: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
18: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
10: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от ППЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
19: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
10: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
20: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
10: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
10: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
21: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
10: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
21: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку «военная травма», ни формулировку «вечья».
10: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
3: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
3: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
10: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
4: Это шатало просто.
22: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
10: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: есть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну... Первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя. Прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается... классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. Потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки. И долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
0: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
1: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
7: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
1: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
1: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
10: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много...

0: поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
0: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
2: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
3: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
0: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
6: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас спросили граждане.

0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
2: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
1: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
3: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтевоксинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеоргсинтез, РНПК и Славнефть Янос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
4: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
6: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
4: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
2: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
1: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
2: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
7: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
4: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
8: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
4: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
4: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
4: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
11: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь, даже на постройку частного дома, получить сделать, ну, практически невозможно.
10: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
12: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5 месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день укрощения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть. И это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе. понятия, но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения, этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
14: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой — наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна «Иса». Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме. Да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее. далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
15: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
10: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
16: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
10: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
9: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
10: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
17: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят – на рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы – заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому. Вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
18: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
19: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше миллиарда рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
18: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
20: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
18: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
21: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит, поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
18: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
22: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
18: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
15: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть.
18: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». и все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником. Но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – Жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
6: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
5: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
23: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
5: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
24: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
25: Я студентка медиакоммуникаций. Все мои дисциплины требуют выхода в интернет и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point'а вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
5: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступность и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
7: Под целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей, там демилитаризации, там денсификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят, подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи и борьба с дьяволом.

0: зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
3: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
4: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
7: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль.

0: что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
2: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
4: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть? Директор завода? Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины, нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
9: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
8: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
9: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкомата, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
8: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
10: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
8: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
12: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
11: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
13: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
11: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
11: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
14: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
11: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
16: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
15: Швеция передает Украине 16 истребителей, и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
17: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
15: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
18: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
20: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
11: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
21: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
11: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
22: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека на ДНК хватит. Другой возможности не было.
11: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
0: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Вот а там долетели эти ракеты. Уже до Удмуртии. Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
11: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
17: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
15: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
17: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
15: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
17: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
4: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
3: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
4: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
3: Ого, ничего себе.
4: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
3: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
4: Это просто огромная доля, да.
3: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
4: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
3: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
4: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
3: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
4: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
3: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
4: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
3: Угу.
4: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
3: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
4: Вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
3: Да уж.
4: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
3: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
4: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
3: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
4: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
3: Это из-за санкций?
4: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
3: Понятно.
4: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
3: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
4: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
3: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
4: Да-да.
3: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
4: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
3: А как она выглядит?
4: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером, но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
3: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
4: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
3: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
4: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
3: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
4: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
3: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки» больше не работает, заначки в виде живых денег просто не осталось.
4: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
3: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
4: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
3: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
4: Угу. Что именно там идет под нож?
3: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
4: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
3: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
4: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
3: Понятно.
4: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
3: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
4: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
3: Ловушку Центрального банка, да?
4: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
3: Почему катастрофу?
4: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
20: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
4: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
20: Значит, они требуют премию за риск.
4: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
20: И к чему это приводит на практике?
4: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
20: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
4: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
20: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
4: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
20: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
4: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
3: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
4: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
3: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
4: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
3: Но в реальности налоговая база сжимается.
4: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
3: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
4: Ты имеешь в виду кадровый голод?
3: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
4: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
3: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
4: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
3: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
4: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
3: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
4: Именно так.
3: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
4: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
3: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
4: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
3: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
4: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
3: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
4: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
3: Да уж.
4: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
3: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
4: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
3: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
4: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
3: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
4: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
3: Но ведь перенос Взнос долга – это не решение проблемы?
4: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
3: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
4: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
3: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
4: Да.
3: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
4: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
3: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
4: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
3: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На «Радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на «Радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
6: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 000 000 000 рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
5: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
7: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
5: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
9: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии.

0: компаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
1: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
2: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
1: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет, коммуналки, старые дома с протекающими крышами, очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто.

0: просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – Жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия, изучайте все доступные ипотечные программы, проверяйте землю и регистрацию собственности, консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
2: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
5: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
2: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
7: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних бизнесов были ликвидированы. Это на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Контрфокус. Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
8: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в Академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
9: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
10: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
11: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
9: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня, на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
9: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верят в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
14: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться, с кем вы – с Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан, также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как-то сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
15: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
9: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
16: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
9: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
9: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
17: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
9: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Солдатская почта.
9: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
19: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Оператор БПЛА – это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного, у кого насыщенный, то более профессиональный управляет, то в принципе влияет на исход
9: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
20: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
9: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
0: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
9: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
22: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
9: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
23: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
9: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
24: Все, возвращаемся, ладно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
9: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
25: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
9: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет!
3: В эфире «Разбор дня».
2: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
3: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
2: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
3: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
2: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
3: Ага, отличная аналогия.
2: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
3: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
2: Вот.
3: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
2: Все так.
3: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
2: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
3: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
2: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
3: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
2: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
3: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам.
3: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
2: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
3: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
2: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
3: Да.
2: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
3: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
2: Что значит почерк для кода?
3: Смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
2: То есть TCP не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
3: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
2: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
3: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
2: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Закрыть выход — это только половина дела. как загнать всех в нужную дверь.
3: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
2: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
3: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
2: Но Яндекс и Яндекс.
3: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
2: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
3: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
2: Это, по сути, операционная система внутри системы.
3: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
2: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
3: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
2: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
3: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
2: Потому что у браузера есть свой список доверия.
3: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
2: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
3: Точку.
2: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
3: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
2: Человек посередине.
3: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
2: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
3: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
2: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
3: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
2: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
3: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
2: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
3: Ну на.
2: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
3: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
2: Запрет на знание?
3: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
2: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
3: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
2: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
3: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
2: 60%. Ого.
3: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
2: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
3: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
2: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
3: Вот это самый болезненный вопрос.
2: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
3: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
2: То есть отваливается доступ к коду?
3: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
2: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
3: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
2: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
3: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
2: Собирают вещи.
3: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
2: Отсюда и массовая утечка мозгов.
3: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
2: Так, интересно.
3: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
2: Идеальную приманку для хакеров.
3: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
2: Это когда базы доставок утекли?
3: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
2: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
3: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
2: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
3: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
2: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
3: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
2: Это как в Северной Корее.
3: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
2: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
3: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
2: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
3: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
2: Что они делают?
3: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
2: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
3: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
2: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
3: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
2: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
3: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
2: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
3: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
2: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
3: Именно так.
2: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 2010-х годов, больше не существует.
3: Увы.
2: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
3: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
2: Цена – это изоляция и потеря кадров.
3: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
2: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
3: Да.
2: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
4: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
11: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
9: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
9: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
7: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие и счастье принимать вас в прошлом году.

0: ранее 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
0: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
2: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
3: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
0: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
6: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.

0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
2: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
1: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
3: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтеоргсинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеоргсинтез, РНПК и Славнефть Янос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
4: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
1: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
5: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
1: С Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
2: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
6: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
2: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
6: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
7: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
1: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
8: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
1: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
11: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего три крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь, даже на постройку частного дома, получить практически невозможно.
10: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
12: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5 месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день укрощения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть, и это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
14: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой — наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии. Могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
15: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
10: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
16: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
10: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
9: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
10: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
17: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят – на рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы – заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
18: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
2: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше миллиарда рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
18: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
19: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
18: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
20: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
18: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
21: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
18: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
15: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть.
18: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее миллиарда рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». и все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
22: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
5: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
23: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
5: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
24: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
25: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Пойнта вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
5: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступность и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
6: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей, там демилитаризации, там денсификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят, подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то

0: зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
3: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
4: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
7: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что

0: Надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают. И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли целевое иное финансирование.
2: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
4: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть? Директор завода? Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но, увы, в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже слышали все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать. Это видео вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее. И посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Детей нужно отправить те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60 как-то решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому До конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО. Якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
8: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
7: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
8: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой? Так, да?
7: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
9: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
7: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
11: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. А, не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
10: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
12: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
10: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
10: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
10: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
15: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
14: Швеция передает Украине 16 истребителей, и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
16: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
14: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
17: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
18: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
10: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
19: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
10: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
20: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
10: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
0: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляете им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
10: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
16: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
14: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
16: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
14: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
16: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
21: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
3: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
21: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
3: Ого, ничего себе.
21: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
3: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
21: Это просто огромная доля, да.
3: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
21: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
3: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
21: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
3: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
21: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
3: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
21: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
3: Угу.
21: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
3: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
21: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
3: Да уж.
21: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
3: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
21: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
3: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
21: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
3: Это из-за санкций?
21: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
3: Понятно.
21: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
3: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
21: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
3: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
21: Да-да.
3: Наступают трудные времена, открывается кубышка, Достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
21: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
3: А как она выглядит?
21: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
3: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
21: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
3: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
21: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
3: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
21: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
3: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
21: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
3: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
21: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
3: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
21: Угу. Что именно там идет под нож?
3: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
21: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
3: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
21: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
3: Понятно.
21: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
3: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
21: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
3: Ловушку Центрального банка, да?
21: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
3: Почему катастрофу?
21: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
3: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
21: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
3: Значит, они требуют премию за риск.
21: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
3: И к чему это приводит на практике?
21: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
3: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
21: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
3: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
21: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
3: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
21: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
3: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
21: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
3: Ну, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
21: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
3: Но в реальности налоговая база сжимается.
21: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
3: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
21: Ты имеешь в виду кадровый голод?
3: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
21: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
3: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
21: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
3: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
21: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
3: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
21: Именно так.
3: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
21: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
3: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
21: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
3: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
21: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
3: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
21: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
3: Да уж.
21: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
3: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
21: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
3: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
21: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
3: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
21: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
3: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
21: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
3: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
21: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
3: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
21: Да.
3: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
21: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
3: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
21: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
3: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
22: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
4: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
5: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
4: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
6: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии,

0: тщательно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
1: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
2: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
1: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи

0: Живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? Красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса. Продавцом, уборщиком, охранником но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
2: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
2: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
5: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
2: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
7: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних бизнесов были ликвидированы. Это на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Контрфокус. Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
8: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воле. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
9: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
10: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
11: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
9: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
9: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верят в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
14: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться. С кем вы? С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко? Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан, также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
15: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
9: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
16: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
9: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
9: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
17: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
9: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Солдатская почта.
9: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
19: У меня хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного, у кого насыщенный, то более профессионально управляет, то в принципе влияет на исход того или иного.
9: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
20: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
9: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
0: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
9: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
22: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
9: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
23: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
9: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
24: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
9: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
25: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
9: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет!
3: В эфире «Разбор дня».
2: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
3: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
2: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
3: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
2: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
3: Ага, отличная аналогия.
2: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
3: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
2: Вот.
3: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
2: Все так.
3: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
2: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
3: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
2: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
3: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
2: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
3: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам.
3: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
2: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
3: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
2: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
3: Да.
2: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
3: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
2: Что значит почерк для кода?
3: Смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
2: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
3: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
2: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
3: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
2: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход – это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
3: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
2: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
3: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
2: Но Яндекс и Яндекс.
3: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
2: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
3: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
2: Это, по сути, операционная система внутри системы.
3: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
2: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
3: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
2: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
3: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
2: Потому что у браузера есть свой список доверия.
3: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
2: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
3: Точку.
2: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
3: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
2: Человек посередине.
3: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролирует создатели этого сертификата.
2: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
3: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
2: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
3: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
2: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
3: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
2: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
3: Ну на.
2: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
3: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
2: Запрет на знание?
3: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
2: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
3: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
2: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
3: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
2: 60%. Ого.
3: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
2: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
3: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
2: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
3: Вот это самый болезненный вопрос.
2: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
3: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
2: То есть отваливается доступ к коду?
3: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
2: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
3: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
2: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
3: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
2: Собирают вещи.
3: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
2: Отсюда и массовая утечка мозгов.
3: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
2: Так, интересно.
3: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
2: Идеальную приманку для хакеров.
3: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
2: Это когда базы доставок утекли?
3: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
2: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
3: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
2: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
3: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
2: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
3: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
2: Это как в Северной Корее.
3: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
2: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
3: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
2: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
3: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
2: Что они делают?
3: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
2: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
3: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
2: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
3: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
2: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
3: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
2: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
3: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
2: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
3: Именно так.
2: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 2010-х годов, больше не существует.
3: Увы.
2: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
3: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
2: Цена – это изоляция и потеря кадров.
3: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
2: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
3: Да.
2: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
4: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
11: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
9: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: А эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
9: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верят в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
7: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие.

0: Президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
0: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
2: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
3: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
0: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
6: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории.

0: территории Российской Федерации. Об этом нас спросили граждане.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
3: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
2: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
4: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтеорг Синтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеорг Синтез, РНПК и Славнефть Янос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
5: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
7: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
5: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
3: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
2: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
3: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
2: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
3: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
8: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
5: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
9: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
5: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
5: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
5: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
12: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего три крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь, даже на постройку частного дома, получить практически невозможно.
11: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
13: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5 месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день укрощения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть, и это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая живая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе. Но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой — наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии. Могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению ИСа. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
16: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
11: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
17: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
11: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
10: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
11: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
18: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят – на рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы – заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому. Вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
3: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 000 000 000 рублей. В эту сумму входят инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
19: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
3: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
19: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
20: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
19: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
21: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах с сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у Smart Avia, S7 и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
19: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
16: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть.
19: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее миллиарда рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот